0: папа.
1: Ну, хорошо.
0: Мама, я уже покушал. Сейчас буду играть. Я хочу, мама, играть.

0: сегодня у нас была на папе.
1: Саша.
0: Саша.
1: С мамой?
0: Да. И дядя Леня был с дядей Римой.
1: Да.
0: И тетя Света с дядей Яшей.
1: Да.
0: Тетя Лариса и дядя Дэвида.
1: Да.

0: детей. Я буду вставать, делать зарядку, потом буду идти пешочком на пляж. Там будет много русских знакомых. Мы будем там немножко о политике поговорим. Потом я пойду домой. Потом я покушаю, позавтракаю. Потом я пойду пройдусь.
1: Я хочу машинку для управления, чтобы она ездила сама и не поломалась.

Кацкию хаилосна, ай тохло бенла тохлана хопна, мунга баянхи я ситтевие, катра водлом яхина бурая.

моему. Духой востолику. Небесиков мою. Буяную головку. Шипливой долюшкой. Подушки мои верные. Ударом.

Оботтах чүпчирганда. Вен нэвэт түктэх саксыргалах самуза. Хэ тогулон кватар кубугаттаа хана харалбаста. Эй, селэдэр кинэскин хэдиэн буалах кинэ.

Ау, гобра, скай, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, с